Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

Прикамье, 6 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

the city is quiet, but my head is not. Eliza, are you even real?

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96.0 FM. Суксун – 98.7 FM. Соликамск – 99.1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Лето в ритме города. Это...

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 7 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Хит за хитом.

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, не день, а настоящий квест из приключений и задач. Тельцы, если вам не звонят, хоть и обещали, то позвоните сами. Близнецы, у вас на пороге топчется удача, откройте ей уже дверь. Раки, день ознаменуется приступом бурной деятельности. Львы, лучшего дня для закладывания светлого будущего и не придумаешь. Девы, сегодня вы как радар ловите чужие настроения.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 5 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. В южной части днем до 26 градусов, вечером до 20. В северной части днем до 22 градусов, вечером до 17.
0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: хит за хитом. В Прикамье 8 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, не день, а настоящий квест из приключений и задач. Тельцы.

0: Отпустите ситуацию и позвольте своим эмоциям решать за вас. Рыбы, не пережевывайте прошлое, вкушайте только настоящее. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
1: Астропрогноз на Соль FM. Соль FM. Погода.
2: Воскресенье, 5 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. В южной части днем до 26 градусов, вечером до 20. В северной части днем до 22 градусов, вечером до 17.
1: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: 9 часов утра в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой

0: знают звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, не день, а настоящий квест из приключений и задач. Тельцы, если вам не звонят, хоть и обещали, то позвоните сами. Близнецы, у вас на пороге топчется удача, откройте ей уже дверь. Раки, день ознаменуется приступом бурной деятельности. Львы, лучшего дня для закладывания светлого будущего и не придумаешь. Девы, сегодня вы как радар ловите чужие настроения, держитесь подальше от недовольных людей. Весы, разговор по душам поможет разрушить любое недопонимание. Скорпионы, есть вероятность появления неожиданных денег, потратьте их с той же неожиданностью. Стрельцы, задумайтесь, немало ли вы себе позволяете? Козероги, должность везунчик дня сегодня свободна специально для вас. Дерзайте! Водолеи, отпустите ситуацию и позвольте своим эмоциям решать за вас. Рыбы, не пережевывайте прошлое, вкушайте только настоящее. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 5 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. В южной части днем до 26 градусов, вечером до 20. В северной части днем до 22 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии.
4: А Джейку?
5: Крутой внедорожник для активной жизни.
4: Хм, а какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 2 миллионов 249 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. А также ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
7: С чего начать?
8: Сначала. Звоним девелоперу «Уникс» и планируем новую комфортную жизнь.
7: Начало. Дом на Гайве.
8: Да, будем жить в тихом центре развитого микрорайона. Парк, стадион, бассейн – все рядом.
7: Двор без машин, детские площадки и места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые. У

0: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 248-51-24. Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Это Соль FM. Это радио соляной столицы.

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, не день, а настоящий квест из приключений и задач. Тельцы, если вам не звонят, хоть и обещали, то позвоните сами. Близнецы, у вас на пороге топчется удача, откройте ей уже дверь. Раки, день ознаменуется приступом бурной деятельности. Львы, лучшего дня для закладывания светлого будущего и не придумаешь. Девы, сегодня вы как радар ловите чужие настроения, держитесь подальше от недовольных людей. Весы, разговор по душам поможет разрушить любое недопонимание. Скорпионы, есть вероятность появления неожиданных денег, потратьте их с той же неожиданностью. Стрельцы, задумайтесь, немало ли вы себе позволяете? Козероги, должность везунчик дня сегодня свободна специально для вас. Дерзайте! Водолеи, отпустите ситуацию и позвольте своим эмоциям решать за вас. Рыбы, не пережевывайте прошлое, вкушайте только настоящее. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Энет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.
1: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
4: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверяйте. Верьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.
1: Всем привет! Это дуэт «Золотой топор» Стас Торопов и Андрей Золотой. Слушайте нашу новую песню «Наше лето» только на радио «Соль-ФМ».

0: А помнишь первое свидание в парке Горького? И первый поцелуй на дискотеке? А из колонок звучала группа «Руки вверх». И нам казалось, что наше лето бесконечно. Вот бы отмотать эту пленку назад.
1: Карандашиком кассету я мотну на песню эту, что напомнит нам так в детстве дискотеку. Как дразнили мы Наташку, собирали чебурашки. Жаль, что быстро пролетели.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM – музыкальный бренд всего Прикамья.

Соль ФМ. 10 лет в эфире. I'm gonna do. Tell me what to do.

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, не день, а настоящий квест из приключений и задач. Тельцы, если вам не звонят, хоть и обещали, то позвоните сами. Близнецы, у вас на пороге топчется удача, откройте ей уже дверь. Раки, день ознаменуется приступом бурной деятельности. Львы, лучшего дня для закладывания светлого будущего и не придумаешь. Девы, сегодня вы как радар ловите чужие настроения, держитесь подальше от недовольных людей. Весы, разговор по душам поможет разрушить любое недопонимание. Скорпионы, есть вероятность появления неожиданных денег, потратьте их с той же неожиданностью. Стрельцы, задумайтесь, немало ли вы себе позволяете? Козероги, должность везунчик дня сегодня свободна специально для вас. Дерзайте! Водолеи, отпустите ситуацию и позвольте своим эмоциям решать за вас. Рыбы, не пережевывайте прошлое, вкушайте только настоящее. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Хит за хитом. Только на Соль.ФМ.
2: Спера, что твой друг тебя понимает. Мне кажется, что вы фантастичны.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 5 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. В южной части днем до 26 градусов, вечером до 20. В северной части днем до 22 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Как думаешь, а мода хороший автомобиль?

0: Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Line по телефону 250-70-00. Код города 342.
1: С чего начать?
2: Сначала. Звоним девелоперу Onyx и планируем новую комфортную жизнь.
1: Начало. Дом на Гайве.
2: Да, будем жить в тихом центре развитого микрорайона. Парк, стадион, бассейн, все рядом.
1: Двор без машин, детские площадки и места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые. Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 248-51-24.
3: Застройщик ООО «СС Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Вы слушаете новости в ритме отдыха на радио СЛФМ. Для вас их подготовил Александр Соловьев. Аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твилл» назвали самые экономные направления для отдыха в России в июле 2026 года. Их исследование оказалось в распоряжении ленты.ру. На первом месте в рейтинге оказался Барнаул в Алтайском крае. Там средняя стоимость ночи составила 2300 рублей. Второе место заняло село Новоотрадное в Крыму – 2800 рублей за ночь. А третье – поселок Дидеркой в Краснодарском крае – 2900 рублей за ночь. Кроме того, самыми экономными стали города Тверь, Керчь, Ессентуки, Приморско-Ахтарск, Горячий Ключ и Туапсе – около 3,5 тысячи рублей. Французский модный дом Louis Vuitton выпустил в продажу велосипед за десятки тысяч долларов. Подробности о новом товаре публикует портал Baker Rumor. Люксовый бренд представил новую модель в коллаборации с итальянским производителем Pinarello. Отмечается, что роскошный велосипед создали на базе профессионального шоссейного велосипеда Dogma F. Его стоимость составила 50 тысяч долларов, около 3 300 тысяч рублей. Корпорация HMD Global готовит новые телефоны под брендом Nokia и впервые снабжает их поддержкой искусственного интеллекта. На это обратил внимание блог Mobile Bulgaria. Компания, которая долго выпускала обновленные версии культовых кнопочных моделей, теперь снова возвращается к классическим линейкам. На сайте HMD нашли 4 новых устройства. Nokia 200 4G, 210 4G, 215 4G Second Edition и 235 4G Second Edition. Все они выполнены в традиционном дизайне. Небольшой цветной экран, прямоугольный корпус и кнопочная клавиатура. Энтузиасты заметили на клавишах кнопку AI. Судя по всему, она будет вызывать встроенную нейросеть или чат-бот. Характеристики и сроки выхода пока не раскрываются, но журналисты предполагают, что анонс состоится в ближайшее время. Возвращение кнопочных Nokia с искусственным интеллектом может стать новым этапом стратегии HMD и привлечь внимание к ретро-телефонам с современными функциями. Команда «Радио СЛФМ» желает вам только хороших выходных и всегда отличного настроения.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Полдень в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур 91,5. Чусовой и Лысьва 109. Соликамск 99,1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: брошка, не встретимся вновь.
1: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс.
4: Мам, а мам?
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
8: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
9: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
10: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
11: Вполне себе. Стиль, технологии.
10: А Джейку?

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка только интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Издание Windows Latest назвало оптимальные параметры ноутбука для работы с Windows. По оценке журналистов, минимальный комфортный объем оперативной памяти – 8 гигабайт. Этого достаточно для текстовых редакторов, браузера и видео. Если устройство запускает тяжелые программы или нейросети, нужно не меньше 16 гигабайт. Оптимальная стоимость базовой модели в 2026 году – около $600 или около 45 тысяч рублей. Такой ноутбук обеспечит Windows 11, полный день работы от батареи и достаточную мощность для документов, веб-страниц и видеозвонков. Большинству пользователей подойдут устройства до $1000, около 80 тысяч рублей, с более мощными процессорами Intel или AMD и 16 гигабайтами памяти. В категории от $1500 или около 130 тысяч рублей доминируют модели с игровыми CPU и ARM-чипами. Выбор для видеоредакторов, 3D-художников и геймеров, которым нужна стабильная производительность. Житель Свердловской области Юрий рассказал о возвращении домой его собаки Багиры, которую в Кушве унесло смерчем. Материал публикует телеканал 360. Ураган унес конуру вместе с находившимся внутри четвероногим. Однако питомец не только выжил, но и пришел к хозяину. «Мы ее искали в окрестностях, найти не могли. Думали, где-то под завалами, значит. А потом вернулась», — рассказал житель Урала. По его словам, Багира получила сильный стресс, но серьезные травмы у нее отсутствуют. Ее конуру найти не удалось. Также дом Юрия не подлежит восстановлению после природного явления. Российские ученые восстановили внешний облик средневековых жителей Астрахани. Итоговые графические портреты опубликованы в Вестнике при МГУ. Исследователи провели краниологический анализ черепов 17 века, найденных в Благовещенском женском монастыре, и по нескольким выбранным экземплярам создали реконструкцию лиц. Выборка оказалась небольшой, поэтому точных выводов о внешности астраханцев того времени специалисты не делают. Но все же выделили общие черты – довольно широкие лица и небольшие носы. Это характерно и для мужчин, и для женщин. По мнению ученых, галерея показывает диапазон изменчивости внешнего облика позднесредневекового православного населения Астрахани и подтверждает, что город был разнородным по составу. Часть жителей относится к среднеевропейскому варианту. Самых интересных новостей и отличных выходных желает вам команда «Радио СРФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. «13:00» в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь.

станции, где наши девчонки, двигаем к речонке. Вечер будет четким, бедная печенка. Эй, кричи там, кто нам берег такой черный не видит.

0: привычки.
1: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. О столице всего этого великолепия Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. Наспешил вас 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешил вас 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
4: С чего начать?
5: Сначала. Звоним девелоперу Onyx и планируем новую комфортную жизнь.
4: Начало. Дом на Гайве.
5: Да, будем жить в тихом центре развитого микрорайона. Парк, стадион, бассейн, все рядом.
4: Двор без машин, детские площадки и места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые. Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 248-51-24.
6: Застройщик ОСС «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
8: Вполне себе. Стиль, технологии.
7: А Джейку?
8: Крутой внедорожник для активной жизни.
7: Хм, а какой лучше?
8: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
9: Вера, можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. От 2 миллионов 249 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. А также ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
10: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
11: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
12: Реклама на весь Пермский край. Звони 8.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Вы слушаете новости в ритме отдыха на радио СЛФМ. Для вас их подготовил Александр Соловьев. Аналитики сервиса бронирования отелей и квартир Твил назвали самые экономные направления для отдыха в России в июле 2026 года. Их исследование оказалось в распоряжении ленты.ру. На первом месте в рейтинге оказался Барнаул в Алтайском крае. Там средняя стоимость ночи составила 2300 рублей. Второе место заняло село Новоотрадное в Крыму – 2800 рублей за ночь. А третье – поселок Дидеркой в Краснодарском крае – 2900 рублей за ночь. Кроме того, самыми экономными стали города Тверь, Керчь, Ессентуки, Приморско-Ахтарск, Горячий Ключ и Туапсе – около 3,5 тысяч рублей. Французский модный дом Louis Vuitton выпустил в продажу велосипед за десятки тысяч долларов. Подробности о новом товаре публикует портал Baker Rumor. Люксовый бренд представил новую модель в коллаборации с итальянским производителем Pinarello. Отмечается, что роскошный велосипед создали на базе профессионального шоссейного велосипеда Dogma F. Его стоимость составила 50 тысяч долларов, около 3 300 тысяч рублей. Корпорация HMD Global готовит новые телефоны под брендом Nokia и впервые снабжает их поддержкой искусственного интеллекта. На это обратил внимание блог Mobile Bulgaria. Компания, которая долго выпускала обновленные версии культовых кнопочных моделей, теперь снова возвращается к классическим линейкам. На сайте HMD нашли 4 новых устройства. Nokia 200 4G, 210 4G, 215 4G Second Edition и 235 4G Second Edition. Все они выполнены в традиционном дизайне. Небольшой цветной экран, прямоугольный корпус и кнопочная клавиатура. Энтузиасты заметили на клавишах кнопку AI. Судя по всему, она будет вызывать встроенную нейросеть или чат-бот. Характеристики и сроки выхода пока не раскрываются, но журналисты предполагают, что анонс состоится в ближайшее время. Возвращение кнопочных Nokia с искусственным интеллектом может стать новым этапом стратегии HMD и привлечь внимание к ретро-телефонам с современными функциями. Команда Радио СЛФМ желает вам только хороших выходных и всегда отличного настроения.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль.ФМ.
2: Музыка, которая прошла естественный отбор и попала в чарты. Музыка, которую выбирают, покупают и скачивают. Которую делают самые классные музыканты и ставят.

0: Это «Дэнс-вершина», меня зовут диджей Ромаха. Если вы так же, как и я, хотите узнать лидера нашей станции на этой неделе, то делайте громче. В ближайшие 60 минут расставим треки в порядке от 20 до 1 места и узнаем, кто забирает золото на этой неделе. Но прежде освежим в памяти итоги прошлого выпуска.
1: Это «Дэнс-вершина».
2: Третье место.
0: На третьем месте Тедди Свимс, «Мистер Ноу Ит Олл».
2: Второе место.
0: Вторую строчку забрал Алекс Уоррен, «Фэвер Дрим».
3: Главный хит недели.
4: Я принимаю в объятиях ночи, ты не доверяешь мне, но молчишь.
0: Ну и золото недели у Вани Дмитриенко с треком «Ртуть». А сохранит ли лидерство Ваня Дмитриенко на этой неделе, мы узнаем в конце часа. Но прежде давайте знакомиться, кто покидает «Дэнс-вершину». На этой неделе это Калим Скотт и Лёни и работа «Stay».

19 строчке расположился Алан Рокстон с треком «Вертиго». Иногда для песни важно не стремительное движение вверх, а умение удержаться в чарте. «Вертиго» пока с этой задачей справляется. Целых 17 недель сохраняется в нашей дэнс-вершине. По пятам идет и следующий трек, отставая всего лишь на неделю, на 18-й позиции. Сегодня Лот Лакшери, Милли Робертс с композицией «Love You For Life».

0: На 17 месте «Баинди Ахчо и Мод» с песней «Шаде». Для русскоязычного трека это уже 6-я неделя в чарте и отличный результат. В последнее время Мод тонко чувствует хиты и раз за разом выпускает популярные треки как сольно, так и в коллаборациях. Братья Фастбой тоже среди тех, кто и чувствуют, и поют про чувства. Следующая ступенька нашего чарта – «This Feeling».
1: 16 место.

0: Baby Rexha и Faceless с треком New Religion. Для американской певицы это очередное доказательство того, что она умеет находить звучание практически для любой эпохи поп-музыки, обновляя, изменяя, дополняя и, конечно же, внося свои уникальные нотки. И это я о том, что трек, изначально вышедший в 1995 году, Faceless Insomnia, в 2026 с приходом Rexha звучит ну просто идеально. Об идеальном и далее именно так можно описать движение по нашему чарту Богдана Медведей трека Broken Heart, и сегодня работа отмечается на 14 месте.
1: Хит за хитом.

0: На 13 месте French Montana с треком Ever Since You Left Me. После долгого пребывания среди лидеров песня постепенно уступает позиции более свежим релизам, ну и куда свежее, чем новинка. Сегодня новинка нашего чарта от Beowulf. Работа «Феникс» начинает движение по вершине с 12-й строчки.
1: Новинка недели.

0: раз в исполнении Беовульф дебютирует в чарте и сразу оказывается на 12-й позиции. Недавно сама певица признавалась, что сейчас у нее есть возможность создавать что-то интересное, также красивое и, в общем-то, реализовывать свои хотелки. Мы же хотим пожелать Беовульф первой позиции, а пока у нас 11-е место, где Зейн с треком «Die for me».
1: 11-е место.

0: На восьмом месте моя Мишель с композицией «На малиновой луне». И если проводить ассоциации, аналогии, что группе до первого места как до луны, то эта аллегория в данном случае разбивается в дребезги. Осталось совсем чуть-чуть, и моя Мишель займет лидерство в дэнс-вершине. И про первые места не понаслышке знает следующий наш исполнитель. Некогда первое место Алан Уокер и Broken Strains. Сегодня же артист, не меняя позиции прошлой недели, на седьмой строчке.
1: Реклама на Соль FM. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
4: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии. А Джейку? Крутой внедорожник для активной жизни.
4: А какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б. От 2 миллионов 249 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. А также ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
7: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
8: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес – село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка только интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Издание Windows Latest назвало оптимальные параметры ноутбука для работы с Windows. По оценке журналистов, минимальный комфортный объем оперативной памяти – 8 гигабайт. Этого достаточно для текстовых редакторов, браузера и видео. Если устройство запускает тяжелые программы или нейросети, нужно не меньше 16 гигабайт. Оптимальная стоимость базовой модели в 2026 году – около $600 или около 45 тысяч рублей. Такой ноутбук обеспечит Windows 11, полный день работы от батареи и достаточную мощность для документов, веб-страниц и видеозвонков. Большинству пользователей подойдут устройства до $1000, около 80 тысяч рублей, с более мощными процессорами Intel или AMD и 16 гигабайтами памяти. В категории от $1500 или около 130 тысяч рублей доминируют модели с игровыми CPU и ARM-чипами. Выбор для видеоредакторов, 3D-художников и геймеров, которым нужна стабильная производительность. Житель Свердловской области Юрий рассказал о возвращении домой его собаки Багиры, которую в Кушве унесло смерчем. Материал публикует телеканал 360. Ураган унес конуру вместе с находившимся внутри четвероногим. Однако питомец не только выжил, но и пришел к хозяину. «Мы ее искали в окрестностях, найти не могли. Думали, где-то под завалами, значит. А потом вернулась», — рассказал житель Урала. По его словам, Багира получила сильный стресс, но серьезные травмы у нее отсутствуют. Ее конуру найти не удалось. Также дом Юрия не подлежит восстановлению после природного явления. Российские ученые восстановили внешний облик средневековых жителей Астрахани. Итоговые графические портреты опубликованы в Вестнике при МГУ. Исследователи провели краниологический анализ черепов 17 века, найденных в Благовещенском женском монастыре, и по нескольким выбранным экземплярам создали реконструкцию лиц. Выборка оказалась небольшой, поэтому точных выводов о внешности астраханцев того времени специалисты не делают. Но все же выделили общие черты – довольно широкие линии. Лица и небольшие носы. Это характерно и для мужчин, и для женщин. По мнению ученых, галерея показывает диапазон изменчивости внешнего облика позднесредневекового православного населения Астрахани и подтверждает, что город был разнородным по составу. Часть жителей относится к среднеевропейскому варианту. Самых интересных новостей и отличных выходных желает вам команда «Радио СРФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль FM.
2: Седьмое место.

Дженни и Tame Impala. Всего вторая неделя в чарте и сразу плюс 7 ступенек вверх. Лучший подъем недели. А впереди Тедди Свимс и Мистер Новый Тул. Артист продолжает удерживаться среди лидеров и остается одним из главных открытий последних лет.

все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Тройку лучших открывает Зиверта с треком «Газ». Отмечу, что газовать Юля точно умеет. Что не песня, то абсолютнейший хит. До лидерства остается совсем чуть-чуть, если, конечно, Ваня Дмитриенко продолжит движение вниз. И по итогам недели трек «Ртуть» теряет одну ступеньку, но забирает серебро нашего чарта.
1: Второе место.
2: А я же

0: На втором месте Ваня Дмитриенко и «Ртуть», но главным героем недели становится Алекс Уоррен. Его «Fever Dream» завершает впечатляющий подъем к вершине и впервые становится номером один нашего чарта. На следующей неделе расстановка точно изменится, и как, узнаем ровно через 7 дней. Весь час был у микрофона диджей Ромаха, услышимся в следующем выпуске. Всем удачи и пока!
1: Главный хит недели.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Это радио «Соляной столицы».

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
5: С чего начать?
6: Сначала. Звоним девелоперу «Уникс» и планируем новую комфортную жизнь.
5: Начало. Дом на Гайве.
6: Да, будем жить в тихом центре развитого микрорайона. Парк, стадион, бассейн – все рядом.
5: Двор без машин, детские площадки и места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые. Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 248-51-24.
7: Застройщик ООО «СС Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Вы слушаете новости в ритме отдыха на радио СЛФМ. Для вас их подготовил Александр Соловьев. Аналитики сервиса бронирования

0: отелей и квартир «Твилл» назвали самые экономные направления для отдыха в России в июле 2026 года. Их исследование оказалось в распоряжении ленты.ру. На первом месте в рейтинге оказался Барнаул в Алтайском крае. Там средняя стоимость ночи составила 2300 рублей. Второе место заняло село Новоотрадное в Крыму – 2800 рублей за ночь. А третье – поселок Дидиркой в Краснодарском крае – 2900 рублей за ночь. Кроме того, самыми экономными стали города Тверь, Керчь, Ессентуки, Приморско-Ахтарск, Горячий Ключ и Туапсе – около 3500 рублей. Французский модный дом Louis Vuitton выпустил в продажу велосипед за десятки тысяч долларов. Подробности о новом товаре публикует портал Bike Rumor. Люксовый бренд представил новую модель в коллаборации с итальянским производителем Pinarello. Отмечается, что роскошный велосипед создали на базе профессионального шоссейного велосипеда Dogma F. Его стоимость составила 50 тысяч долларов, около 3 300 тысяч рублей. Корпорация HMD Global готовит новые телефоны под брендом Nokia и впервые снабжает их поддержкой искусственного интеллекта. На это обратил внимание блог Mobile Bulgaria. Компания, которая долго выпускала обновленные версии культовых кнопочных моделей, теперь снова возвращается к классическим линейкам. На сайте HMD нашли 4 новых устройства. Nokia 200 4G, 210 4G, 215 4G Second Edition и 235 4G Second Edition. Все они выполнены в традиционном дизайне. Небольшой цветной экран, прямоугольный корпус и кнопочная клавиатура. Энтузиасты заметили на клавишах кнопку AI. Судя по всему, она будет вызывать встроенную нейросеть или чат-бот. Характеристики и сроки выхода пока не раскрываются, но журналисты предполагают, что анонс состоится в ближайшее время. Возвращение кнопочных Nokia с искусственным интеллектом может стать новым этапом стратегии HMD и привлечь внимание к ретро-телефонам с современными функциями. Команда «Радио СЛФМ» желает вам только хороших выходных и всегда отличного настроения.
1: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Шестнадцать часов. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. О столице всего этого великолепия Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
4: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии.
4: А Джейку?
5: Крутой внедорожник для активной жизни.
4: Хм, а какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 2 миллионов 249 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. А также ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
7: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
8: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
9: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка только интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Издание Windows Latest назвало оптимальные параметры ноутбука для работы с Windows. По оценке журналистов, минимальный комфортный объем оперативной памяти – 8 гигабайт. Этого достаточно для текстовых редакторов, браузера и видео. Если устройство запускает тяжелые программы или нейросети, нужно не меньше 16 гигабайт. Оптимальная стоимость базовой модели в 2026 году – около $600 или около 45 тысяч рублей. Такой ноутбук обеспечит Windows 11, полный день работы от батареи и достаточную мощность для документов, веб-страниц и видеозвонков. Большинству пользователей подойдут устройства до $1000, около 80 тысяч рублей, с более мощными процессорами Intel или AMD и 16 гигабайтами памяти. В категории от 1500

0: тысячи долларов или около 130 тысяч рублей доминируют модели с игровыми CPU и ARM-чипами. Выбор для видеоредакторов, 3D-художников и геймеров, которым нужна стабильная производительность. Житель Свердловской области Юрий рассказал о возвращении домой его собаки Багиры, которую в Кушве унесло смерчем. Материал публикует телеканал 360. Ураган унес конуру вместе с находившимся внутри четвероногим. Однако питомец не только выжил, но и пришел к хозяину. «Мы ее искали в окрестностях, найти не могли. Думали, где-то под завалами, значит, а потом вернулась», — рассказал житель Урала. По его словам, Багира получила сильный стресс, но серьезные травмы у нее отсутствуют. Ее конуру найти не удалось. Также дом Юрия не подлежит восстановлению после природного явления. Российские ученые восстановили внешний облик средневековых жителей Астрахани. Итоговые графические портреты опубликованы в Вестнике при МГУ. Исследователи провели краниологический анализ черепов 17 века, найденных в Благовещенском женском монастыре, и по нескольким выбранным экземплярам создали реконструкцию лиц. Выборка оказалась небольшой, поэтому точных выводов о внешности астраханцев того времени специалисты не делают. Но все же выделили общие черты – довольно широкие линии. Лица и небольшие носы. Это характерно и для мужчин, и для женщин. По мнению ученых, галерея показывает диапазон изменчивости внешнего облика позднесредневекового православного населения Астрахани и подтверждает, что город был разнородным по составу. Часть жителей относится к среднеевропейскому варианту. Самых интересных новостей и отличных выходных желает вам команда «Радио СРФМ».
1: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Пять часов вечера. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Радио соляной столицы.
1: Вино, вино заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается в основном малооблачная погода. В южной части утром до 20 градусов, днем до 26. В северной части утром до 18 градусов, днем до 24.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс.
5: С чего начать?
6: Сначала. Звоним девелоперу Onyx и планируем новую комфортную жизнь.
5: Начало? Дом на Гайве?
6: Да, будем жить в тихом центре развитого микрорайона. Парк, стадион, бассейн, все рядом.
5: Двор без машин, детские площадки и места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые. Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 248-51-24.
7: Застройщик ООО «СС Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
9: Вполне себе. Стиль, технологии.
8: А Джейку?
9: Крутой внедорожник для активной жизни.
8: Хм, а какой лучше?
9: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
10: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 2 миллионов 249 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. А также ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
11: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
12: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
13: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверяйте. Верьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
14: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
15: Хит за хитом.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Вы слушаете новости в ритме отдыха на радио СЛФМ. Для вас их подготовил Александр Соловьев. Аналитики сервиса бронирования отелей и квартир Twill назвали самые экономные направления для отдыха в России в июле 2026 года. Их исследование оказалось в распоряжении ленты.ру. На первом месте в рейтинге оказался Барнаул в Алтайском крае. Там средняя стоимость ночи составила 2300 рублей. Второе место заняло село Новоотрадное в Крыму – 2800 рублей за ночь. А третье – поселок Дидеркой в Краснодарском крае – 2900 рублей за ночь. Кроме того, самыми экономными стали города Тверь, Керчь, Ессентуки, Приморско-Ахтарск, Горячий Ключ и Туапсе – около 3,5 тысяч рублей. Французский модный дом Louis Vuitton выпустил в продажу велосипед за десятки тысяч долларов. Подробности о новом товаре публикует портал Baker Rumor. Люксовый бренд представил новую модель в коллаборации с итальянским производителем Pinarello. Отмечается, что роскошный велосипед создали на базе профессионального шоссейного велосипеда Dogma F. Его стоимость составила 50 тысяч долларов, около 3 300 тысяч рублей. Корпорация HMD Global готовит новые телефоны под брендом Nokia и впервые снабжает их поддержкой искусственного интеллекта. На это обратил внимание блог Mobile Bulgaria. Компания, которая долго выпускала обновленные версии культовых кнопочных моделей, теперь снова возвращается к классическим линейкам. На сайте HMD нашли 4 новых устройства: Nokia 200 4G, 210 4G, 215 4G.

0: 4G Second Edition и 235 4G Second Edition. Все они выполнены в традиционном дизайне. Небольшой цветной экран, прямоугольный корпус и кнопочная клавиатура. Энтузиасты заметили на клавишах кнопку AI. Судя по всему, она будет вызывать встроенную нейросеть или чат-бот. Характеристики и сроки выхода пока не раскрываются, но журналисты предполагают, что анонс состоится в ближайшее время. Возвращение кнопочных Nokia с искусственным интеллектом может стать новым этапом стратегии HMD и привлечь внимание к ретро-телефонам с современными функциями. Команда Радио СЛФМ желает вам только хороших выходных и всегда отличного настроения.
1: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 18:00.
2: В ритме города.
1: Прямо сейчас ты услышишь 100-процентный хит. Только на Соль FM.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается в основном малооблачная погода. В южной части утром до 20 градусов, днем до 26. В северной части утром до 18 градусов, днем до 24.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Мам! А мам? Мам!
4: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
5: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
7: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
8: Вполне себе. Стиль, технологии.
7: А Джейку?
8: Крутой внедорожник для активной жизни.
7: Хм, а какой лучше?
8: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
9: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б. От 2 миллионов 249 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. А также ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
10: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-7200. Код города 342.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на...

0: Радио, радио соляной столицы.
1: Твой город. Твое радио.
0: Весь город на одной волне. На одной волне.

заварка, на кухне ни звука. Занавеска колышется в такт сквозняку. В нашей старой квартире прописалась разлука и размазала тень по потолку.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM, Суксун 98.7 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль-ФМ. 10 лет в эфире.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается в основном малооблачная погода. В южной части утром до 20 градусов, днем до 26. В северной части утром до 18 градусов, днем до 24.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559003-64 от 12 августа 2011 года.
0: С чего начать?
4: Сначала. Звоним девелоперу «Уникс» и планируем новую комфортную жизнь.
0: Начало? Дом на Гайве?
4: Да, будем жить в тихом центре развитого микрорайона. Парк, стадион, бассейн – все рядом.
0: Двор без машин, детские площадки и места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые. Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 248-51-24.
5: Застройщик ООО «СС Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль-ФМ. 10 лет в эфире.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается в основном малооблачная погода. В южной части утром до 20 градусов, днем до 26. В северной части утром до 18 градусов, днем до 24.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс.
0: С чего начать?
3: Сначала. Звоним девелоперу Onyx и планируем новую комфортную жизнь.
0: Начало? Дом на Гайве?
3: Да, будем жить в тихом центре развитого микрорайона. Парк, стадион, бассейн, все рядом.
0: Двор без машин, детские площадки и места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые. Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 248-51-24.
4: Застройщик ООО «СС Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
7: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
8: Вполне себе. Стиль, технологии. А Джейку? Крутой внедорожник для активной жизни. Хм, а какой лучше? А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
9: Вера, можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. От 2 миллионов 249 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. А также ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Нам 10 лет.
1: Мои друзья говорят, что я спятил, что так нельзя, я за ней на канате. На моей одежде след от ее помады. Мне надо быть рядом.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается в основном малооблачная погода. В южной части утром до 20 градусов, днем до 26. В северной части утром до 18 градусов, днем до 24.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ. 10 лет в эфире.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Приканье полночь.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Хит за хитом.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Как семья, мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105.5 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы...

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Лето в ритме города. Это...

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.